0: Здесь такое. Там есть одер, потом мы там клюпи, там ли чебостекай, чевапчичи едел, то и по то. И все ясен, чего еще кей занима, сам там ли за шанком.
1: Денис Аудич представляет Янези 3. Гремо на веселицо. Алеш